не знаю. Вот бригаду Вэлла Вики вернут в стоит динамик только 12 мая. Может быть, и на Ямайку за это время успеют ребят слетать и отдохнуть. А может, какое другое направление выберут для мини-отпуска. В любом случае, желаем им классно отдохнуть. Но вот без шикарного раннего пробуждения и без классных подарков мы тебя оставить точно не смогли. Поэтому с 4 по 8 мая лови майское у на Европе Плюс. Крутые игры, шикарные призы будут ждать тебя. Не пропускай, обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Гориллаз, Feel Good Inc. сразу после Offenbach. Miles Away здесь, на радиостанции номер 1 в России. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

четвертому альбому Биби Dirty Blonde. Да, что известно на данный момент? Релиз 12 июня, всего 13 треков, 13 клипов, и все это новая эра, по словам самой же Биби. Круто. Больше да по большому скажу, ждет нас далее Дэйв и Тэмс Rain Dance на подходе. Прежде лови вирусный трек, покоривший вообще все соцсети существующие. Доминик Файк, Baby Doll также совсем скоро. Вот раньше всех здесь отметил Локзиба и Portugal The Man с суперхитом Dive Into The Ocean. Это Европа Плюс, никуда не уходим.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Все верно. Больше хитов, больше музыки ждет тебя в ближайшие полчаса здесь, на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каяс. Лови несколько тизеров. Впереди елка с темой «Проще».
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: Приехали с нами «Медуза» с вещицей «Don't Wanna Go Home». Еще раньше слове «Пост Малона» с суперхитом «Cold». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Зейн, Вилайм и Ева Симмонс и многие другие. Продвигаемся.
3: А, здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.
4: Он информации вам даст.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

проще, надо проще, не всегда же так серьезно. Это елка прямо сейчас стоит в динамиках, но насколько же прекрасный, добрый, позитивный трек. А как, собственно, и сама елка? Не знаю, как у тебя, лично я не могу не улыбаться во время его прослушивания. Трек просто восторг. Больше хитов в большом узке ждет нас далее. Леони Голмскот Стей. Еще одна классная, динамичная, мелодичная история. Слушаем обязательно. Прежде вспомним крутейшую вещицу от Оффенбаха и Николая.

0: треки.
1: Шоу на этой неделе. Fisher и Tonzen I Favor. Free Your Mind от Prosper и Clooney. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
0: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+.

Версия, это Леонид Колумс. Код прямо сейчас. Остаться, задержаться, сыграть еще просили и нас, участников группы Гимми. 30 апреля на Европе Плюс был Disco Day, главной изюминкой которого стало выступление диско-бенда, состоящего из сотрудников Европы Плюс. Я, честно говоря, тоже был, отвечал за соло-гитару, но, естественно, все внимание было приковано к солистам, к Вэлу и Вике. Посмотреть, как прошел лайв-перформанс, можно на сайте europaplus.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Залетай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Минели Артити, Disturbia, а также Evan Hollow. Впереди. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, все так. Супер хиты, ничего кроме них в предстоящие полчаса здесь на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. С нами Тиесто и Брайна Грейс с вещицей Beautiful Places. Приятели, встречаем Masked Wolf с вещицей Astronaut in the Ocean. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? А еще здесь отметится дуэт Эвелон Рокстон с суперхитом «Vertigo». Также в эти 30 минут только музыки. На Европе Плюс лови Coldplay, Britney Spears и многих-многих других. Наслаждайся.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 5:00. Всем доброго раннего утра.

Beautiful Places. Это Тиесто и Брайана Грейс. Прямо сейчас в твоих динамиках исключительно хитовая вещица дался артистам. А саунд этой вещицы максимально крутой. Класс! Больше китов и больше музыки ждет нас. Далее мод и его намек на нас. Совсем скоро. Прежде будем слушать Вайс. Очень мелодичный трек Wait a la by Blue. А вот еще раньше заценим хит от Алекса Уоррена Fever Dream. Ну и напомню, что слушать радиостанцию номер один в России можно в своей умной колонке. Все проще простого. Достаточно сказать ей «Включи Европу плюс», и все. Все лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Пам!

намек на нас. Красивейший трек, который буквально вот погружает тебя в эту историю, во внутренний мир лирического героя. Очень здорово. Ну и что тут скажешь? Мод, конечно, преисполнился в написании такого вида хитов. Круто! Еще больше хитов, еще больше музыки ждет нас. Далее Алан Уокер, Забелла Мелкман и Кэтрин О'Райан, Broken Strings на подходе. Прежде будем слушать чудо-новинку, трек-конфетку. Здесь появится Тедди Свимс, тема Mr. Know It All. Обрати особое внимание на эту вещицу. Тедди восхитителен. Ну, собственно, как и всегда. Ну а еще раньше с нами Fastboy с суперхитом This Feeling здесь, на Европе+.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Ближайшие полчаса у нас здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Будут поп-рок-суперстары, Токио Отел, их работа Love Who Loves You Back. Это стиль. Это стиль. Еще про стиль Робин Шульц и Оливер 3. Их танцевальный бенгер Miss You. А еще поп-суперстар Эйва Макс с работой Spotify. Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут. Все скоро, дождись.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 7 утра в Москве.

рок-музыкант Доминик Файк, его работа «Baby Doll» на Европе Плюс. Прямо сейчас я долго вспоминал, где я его видел, потом вспомнил, что, конечно, в сериале «Эйфория» во втором сезоне. Если не смотрели, ничего страшного. Знаете просто, что молодой поп-рок-артист классный, интересный, яркий. Мы таких любим здесь на Европе Плюс. И любим, конечно, легенд в том числе. В том числе будет Крейг Дэвид и Стинг, их величайшая история «Rise and Fall». Будет Эбон и Халлоу, танцевальная работа. Все это впереди на Европе Плюс в этот уикенд. И я надеюсь, что мы этот уикенд, по крайней мере, утро. Мне нужно только утро. Я работаю только утром для вас. Меня зовут Денис Романов. Я надеюсь, что мы утро вместе проведем это 100%. А вообще, в целом, лучше бы весь этот длинный праздничный уикенд. Все будет впереди. Классная музыка. Дождись.

Это Мари Краймбрери, ее история «Давай не ждать». 33 место, 33 позиция в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40. Потихонечку подрастает, и твоя любовь чувствуется. Вероятно, она почувствуется еще сильнее, если ты проголосуешь за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. И тогда в следующую пятницу можно будет послушать свеженький Еврохит ТОП-40 и увидеть Мари где-то повыше. Пока мы с тобой будем двигаться куда-то подальше, в хорошее, в светлое будущее. У нас впереди классная музыка «Медуза» и танцевальная тема «Don't Wanna Go Home». Будет диджей Кункс и Galaxy. Все это впереди, все совсем скоро здесь на Европе+.

0: Хип-хоп суперстар, его история Ever Since You Left Me в почти в конце этого часа на Европе Плюс. Так, ребята, у нас, конечно, есть новости для вас, само собой. Вы наверняка ждете бригаду каждое утро, по будням привыкли их слушать. Ребята ушли в отпуск до конца всех майских праздников, но перед отпуском, конечно, для нас подготовились, провели целый диско-дэй на минуточку. Если, кстати говоря, пропустили или не услышали, не увидели, обязательно заходите на europaplus.ru, посмотрите, как это было. И, конечно, перед отпуском записали свежий подкаст бригады «Уличка». Его тоже можно найти на нашем сайте, в наших соцсетях, в ВК. И вообще, много всего интересного. Заходите, почитайте, посмотрите.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Это Jasper Forks, Rio Flows in You в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Суперзвезды Биберекс и Фейтлесс, будет Swanky Tunes, Леони, Авалон Рокстон, Эллок и Бруно Мартини. Много-много артистов. Sony Fader, танцевальная тема Think About Us. Все это впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 8 утра в Москве. Европа Плюс. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
2: Привет, Денис, и доброе утро всем. Изменились правила выплат для многодетных семей. Налоговая сможет списывать безнадежные долги граждан без суда. И названы самые популярные малые города у туристов. Об этом прямо сейчас. Итак, в России изменились правила выплат для многодетных семей. В Кабмине сохранили единое пособие даже при небольшом росте доходов. Право на выплату остается, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Новый порядок начнет действовать с 22 мая и будет распространяться на правоотношения с 1 января. Если ранее в текущем году семье уже отказали в пособии, решение пересмотрят автоматически, направив уведомление через госуслуги. Дональд Трамп сообщил Конгрессу США о завершении конфликта с Ираном. Накануне 1 мая истек крайний срок для получения одобрения на продолжение конфликта. В письме глава Белого дома указал, что военные действия прекращены, при этом якобы сохраняется значительная угроза со стороны Ирана. Напомню, президент США может вести военные действия только 60 дней, после он должен их прекратить, либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае неизбежной военной необходимости. Налоговая получила право списывать безнадежные долги граждан без суда. Правила снятия задолженности вступили в силу с 1 мая, сообщили в ведомстве. Речь о непогашенных платежах с истекшим сроком взыскания, которые продолжают числиться за гражданином и формируют отрицательное сальдо его единого налогового счета. Изменения касаются региональных и местных налогов. Как уточняется, нововведение позволит сократить объем зависших долгов и упростит администрирование налоговых платежей. На платформе «Работа в России» начнут публиковать данные о целевом обучении. Студенты смогут сообщать, в частности, о расторжении договора и нарушении обязательств по трудоустройству, а организации будут предоставлять аналогичную информацию, включая отчисление или перевод на платное обучение студента. Кроме того, если студент откажется заключать договор о целевом обучении или расторгнет его на раннем этапе, сведения будут направлены в Миноборнауки. Новые меры призваны повысить прозрачность этой системы. Владимир и Сартовало стали самыми популярными малыми городами у туристов за последние 3 года. Как пишет РИА Новости, основной пик спроса как по билетам, так и по бронированию отелей в небольших городах приходится на июль-август. На поезде чаще всего едут в Арзамас, Коломну, Ростов-Великий, Сергиев Посад. По словам аналитиков, интерес к небольшим туристическим городам продолжает расти. Если раньше такие направления чаще выбирали для коротких поездок в высокий сезон, то сейчас туристы чаще планируют их весной и осенью. Локальные маршруты пользователи рассматривают как удобный формат путешествий на выходные. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные. Понедельник: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. С добрым утром!

Это Биби Рекс и Фейтлесс. New Religion, так называется их танцевальный хит. Много-много танцевальной музыки, ребят, сегодня будет в этот уикенд здесь, на Европе Плюс. Все потому, что, во-первых, мы отдыхаем вовсю, чего бы нет. А во-вторых, потому что сегодня суббота, и у нас есть топ-клаб-чарт для тебя в 20.00 по Москве. Обязательно послушай. Для классного праздничного уикенда нужен отличный саундтрек. Мы считаем, что это лучший саундтрек, так что послушай обязательно. Еще послушай гороскоп, он буквально через пару минут здесь, на Европе Плюс. Дождись.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 2 мая, суббота. Овны, каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы, ожидается денежный день. Чем не повод для радости? Прекрасно. Тельцы, мы вам завидуем. Близнецы, доверьтесь своим чувствам. Не такие уж они и обманчивые. Раки, насыщенный по эмоциональной нагрузке день. Львы, с любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы, холодный расчет вам сегодня не поможет. Действуйте по зову сердца. Весы, пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы, как говорится, пока что что-то дают, берите это что-то. Козероги, проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи, не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. И рыбы, напомните о себе давним знакомым, они готовы поделиться чем-то мегаинтересным.

Это легендарный Диеста и его работа Beautiful Places на Европе Плюс прямо сейчас, в этот уикенд. Я, ребята, вам подскажу еще одно местечко прекрасное, куда стоит точно зайти. Это europaplus.ru, наш сайт. Можно там много всего интересного найти. Например, можно посмотреть запись выступления группы Gimme. Это наш диско дэй, который прошел в минувший четверг, получается. Да, потому что у нас же последний рабочий день был четверг, поэтому посмотри обязательно, как это было. Это было интересно, это было ярко, классно. Обязательно присоедини. И лайк там поставь еще. Это все будет в любом случае в нашей группе ВК, тебя переведет туда. Поэтому поставь свой лайк. Еще я тебе поставлю обязательно Ларин, ее историю Warning Signs. Мы послушаем ее совсем скоро. Будет Алекс Уоррен и Fever Dreams, его красивая история очередная. Все это скоро.

0: Это Ваня Дмитриенко. Его поп-рок, хитовая тема «Ртуть» прямо сейчас на Европе+. Плюс. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. По танцам пройдемся. Будет Forest Moon и Джастин Бибер. Live My Life будет Дэвид Гетта и команда IVE. Supernova Love, так называется их работа. Кей-поп, суперзвезды, танцевальный гуру, гений, конечно. Еще есть один танцевальный гуру, гений. Это, конечно, Тимур Бодров подготовил сегодня для нас Top Club Chart.
1: Top Club Chart. Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Fisher и Townsend I Favor. Free Your Mind от Prospa и Clooney. А еще Dub Dogs и How Does It Feel?
1: Top Club Chart. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама. Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Это Джастин Бибер и команда Forest Movement Live My Life в конце этого часа на Европе Плюс. Хит всех времен и народов. Больше хитов, больше музыки впереди. Звезды, суперзвезды. Тедди Свимс, будет Эва Саймонс, будет Феликс Ян и Шаус, Ёлка, Брак с Экстием. Много артистов впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Девять утра в Москве.
2: Европа, Европа плюс.
0: Новости на Европе плюс. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. В Центробанке зафиксировали рост выдачи ипотечных кредитов. Ряд стройматериалов теперь обязательны для маркировки. И общегородской выпускной в Москве пройдет 26 июня. Об этом прямо сейчас. Итак, в Центробанке зафиксировали рост выдачи ипотечных кредитов на 71% с января по март. В первом квартале физлицам предоставили жилищные кредиты на 1 триллион и 45 миллиардов рублей. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года, когда в стране было выдано чуть больше 600 миллиардов рублей. Отмечается, что в прошлом месяце сохранились невысокие темпы прироста ипотечного портфеля после реализовавшегося спроса на льготную программу «Семейные ипотеки». Татьяна Голикова сообщила о росте среднего размера пособия по беременности для студенток. Он увеличился почти в 4 раза и составляет свыше 96 тысяч рублей. По словам вице-премьера, выплата для студенток и аспиранток рассчитывается, исходя из регионального прожиточного минимума. Голикова добавила, что крайне важно поддерживать студенческие семьи. В частности, в вузах развивается специальная инфраструктура. За прошлый год в учебных заведениях открылись больше 250 комнат матери и ребенка. В России больше нельзя поставлять ряд стройматериалов без маркировки «Честный знак». Так, средства идентификации должны быть на упаковках цемента, гипса, сухих строительных смесей, монтажной пены, замазки, герметика и мастики. Это касается импортной и отечественной продукции. Как сообщает РИА «Недвижимость», маркировка наносится только на товары в потребительской упаковке, поэтому 70% цемента в России промаркировано не будет, потому что он поступает в насыпном виде. В Москве открылась регистрация на первый в этом сезоне детский велофестиваль. Мероприятие состоится 30 мая на Цветном бульваре. Как сообщил столичный Дептранс, участвовать в заездах смогут дети от 3 до 14 лет. Каждый юный велосипедист проходит маршрут самостоятельно. Рекомендуется использовать шлем, а также защиту для локтей и коленей. Дистанция и время заездов разделены по возрасту. После регистрации участник получит номер. Его можно будет прикрепить к одежде или велосипеду. Сергей Собянин назвал дату проведения общегородского выпускного в Москве. Он состоится 26 июня на ВДНХ. По словам мэра, мероприятие начнется вечером и продлится до 6 утра 27 июня. Городоначальник добавил, что для ребят подготовили большую программу, включая интерактивные музыкальные, танцевальные и спортивные площадки, концерты с участием популярных отечественных артистов, которых выпускники по традиции выбрали сами, и диджеев. На время мероприятия центральная территория ВДНХ будет открыта только для выпускников и их сопровождающих. Ожидается, что праздник посетят около 40 тысяч человек. В конце выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

0: Это Тедди Свимс, Soul Superstar, Mr. Know It All, так называется его работа. Обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Я думаю, что Тедди со своими хитами, он всегда там в качестве лидеров, ну, где-то на лидерские, да, позиции. Но этот трек прекрасный, он заслуживает твоей поддержки, чтобы оказаться в чарте и где-то оказаться в первой десятке, как минимум. Так что голосуй. Пока мы с тобой в этот уикенд здесь на Европе Плюс слушаем классную тему от Мави и Бартоша Бренеза. Трек под названием Heaven. Будет также Offenbach, дует Offenbach их Miles Away. А еще через несколько минут будет гороскоп. Обязательно дождись. Все скоро.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Воронеж онлайн на Европе Плюс. По будням в 13-18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Реклама. Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
4: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
3: Порядок.

103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

Гороскоп. На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 2 мая. Сегодня суббота для тех, кто только что проснулся и отдыхает второй день. Думает, что ну все, завтра на работу надо. Нет, мы отдыхаем еще сегодня и завтра. Сегодня у нас, как я уже сказал, 2 мая. Овны, каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы, ожидается денежный день. Чем не повод для радости? 100% так. Близнецы, доверьте своим чувствам. Не такие уж они и обманчивы. Раки, насыщенные по эмоциональной нагрузке день, насыщенный. Львы, с любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы, холодный расчет вам сегодня не поможет. Действуйте по зову сердца. Весы, пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы, как говорится, пока что-то дают, берите это. Все правильно. Козероги, проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи, не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. И рыбы, напомните о себе давним знакомым. Они готовы поделиться чем-то интересным.

0: это мод. Его история намек на нас на Европе Плюс прямо сейчас. У нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет команда Роксоп Here She Comes Again. Классика танцевальная будет. Дуэт Клан Карусел с треком Right. Еще, конечно, впереди. С 4 по 8 мая, ребята, нас ждет майское У. Пока у нас все шоу отдыхают. В том числе, конечно, и бригада у нашего утреннего шоу. Мы тебя будем каждое буднее утро радовать. Много классного. Много контент, подарки. Конечно, мы тебя не могли между праздничными днями оставить без всего этого. Так что к нам присоединяйся. Обязательно можешь на europaplus.ru или в нашей группе ВК почитать все подробности, как, что, почему, кто все это будет тебе дарить. Так что читай. Еще слушай хиты. Они будут скоро здесь на Европе Плюс, буквально через пару минут.
1: Реклама. Более 2000 участков в Новой Усмане. Микрорайон Соловьиный. Адреса присвоены. Коммуникации заведены. Улицы заасфальтированы. Соловьиный. Место, где хочется жить.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Рекламная служба в Воронеже. 25 55 105.

мобильном приложении 9 музыкальных потоков. Хочешь и урбан, и кей-поп, и лайт, и чего только нет. Все, что тебе так сильно хочется. Новинки и поп-рок-хиты, они все там, ребята. Так что заходите, слушайте все бесплатно и без ограничений. Впереди у нас также больше хитов, больше музыки. Будет Кристиан Леонтью, Story of My Life. Красивая тоже история. Будет Чимин и Ху, кей-поп звезда. Все это впереди, все совсем скоро.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

0: Кристиан Леонтью, Story of My Life в конце этого часа на Европе+. Плюс. Больше хитов, больше музыки нас ждет впереди. Будет Энрике Иглесиас, Зейн, будет Федер, Goodbye, классная танцевальная легендарная тема. Все это впереди здесь на Европе+. Плюс, буквально через пару-тройку минут.
1: Европа+. Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве.
2: Европа плюс.
0: На Европе плюс новости с нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис, и доброе утро всем. В России введена обязательная маркировка радиоэлектроники. В Москве стартовал сезон фонтанов. И куда россияне поехали на майские праздники? Об этом прямо сейчас. Итак, обязательная маркировка радиоэлектроники введена в России с 1 мая. Теперь производители и импортеры обязаны наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы, лампы накаливания, светильники, прожекторы, розетки и не только. Потребители смогут проверять легальность товаров через приложение «Честный знак». Маркировка призвана снизить оборот нелегальной продукции. В системе «Честный знак» зарегистрировались уже 19 тысяч компаний из этих отраслей. Российские специалисты подготовят космонавтов из ЮАР. Об этом известием сообщил глава Космического агентства Республики Хумбулани Мудау. Готовность России содействовать в этом направлении подтвердили в Роскосмосе. Ранее в ходе российского космического форума первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия ведет с рядом государств в предконтрольную работу по подготовке космонавтов к пилотируемым полетам и созданию аппаратов связи, а также дистанционного зондирования Земли. В Москве стартовал сезон фонтанов. Подготовка шла почти весь апрель. Специалисты ремонтировали коммуникации, проверяли насосные станции, гидравлику и промывали чаши. Теперь заработали сотни фонтанов. Одной из новинок сезона стал фонтан на центральной площади Лужников площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Вода переливается через края, создавая ощущение безграничной водной глади. Днем она будет спокойной, а по вечерам посетители увидят впечатляющее светомузыкальное шоу. Лесные библиотеки возобновили работу в трех парках Москвы в рамках проекта «Лето в парках». В прошлом летнем сезоне лесные библиотеки посетили 35 тысяч гостей, в зимнем – более 50 тысяч человек. По выходным в павильонах парков «Ходынское поле» 50-летие октября, а также в усадьбе Воронцова, можно посетить мастер-классы, музыкальные вечера, анимационные программы, спектакли и квизы. В будние дни эти пространства будут использоваться как зоны для чтения и настольных игр. Татарстан опередил Краснодарский край в рейтинге самых популярных внутренних направлений на майские праздники. Уточняется, что спрос на отдых в Кубани за год снизился почти на 20%. Краснодарский край расположился на третьей строчке. Как сообщает ТАСС, первое место сохраняет Санкт-Петербург. Нижний Новгород занял четвертое место, а Калининградская область замыкает топ-5. Продолжительность отдыха на майские праздники внутри страны сократилась и составляет в среднем 2 дня. Ну а средняя стоимость проживания в отелях выросла. В этом сезоне туристы отдают за размещение около 10 200 рублей за ночь. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Далее на Европе+. С вами будет Денис Романов. Всем прекрасной субботы.

0: это легендарный Боб Синклар, не менее легендарная Кайза вместе с ним. I Can Wait, классная тема, танцевальная, обновленная, внутри легендарный дэнс и фанки поп-хит. I Can Wait. Классно, мы такое любим. Мы вообще любим разные стили на Европе Плюс. У нас их много, полным-полно. Будет Биби Рекса, дэнс-поп, суперзвезда, ее работа Self-Control, Tokyo Hotel, их поп-рок тема California Nights, а еще Usher, Jungkook, там тебе и R&B, и K-pop, все внутри, Standing Next to You. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс в этот уикенд. Дождись.
1: Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 25% на все безалкогольное пиво с 23 апреля по 6 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
2: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
3: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОП. Подробнее на Т-банк.ру.

0: бабушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Кто даже ночью пиццу доставит?
3: Это Куба!
2: Кто без еды ночью вас

0: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: При поддержке Европы Плюс. В ритме сердца. В ритме города. В ритме доброты. 30 мая встречаемся на благотворительном забеге «Сберпрайм» «Зеленый марафон» в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик» на Московском проспекте 150. Регистрируйся уже сейчас. «Зеленый марафон» в твоем ритме.
2: Реклама ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это новый с имя Доминик Файг, Baby Doll, так называется его работа. Музыкант, продюсер, хип-хоп и поп-рок артист. Актер, наверное, поклонникам сериала «Эйфория» он знаком. Но если нет, то просто знайте, что классный парень, который разное вот такое экспериментальное что-то выдает. И это прекрасно. Если нравится такое, голосуй за него europaplus.ru или наше мобильное приложение, чтобы этот трек оказался в нашем Еврохите, в чарте, фирменном Еврохит Топ 40. Пока послушаем диджея Лока, «Summer is Back», так называется его работа. Продержался год и снова актуален. «Summer is Back» скоро. Будет Эбони Халлоу. Все это впереди.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
4: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Воронеж. Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222. Куба.

0: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок». «Порядок».
1: При поддержке Европы Плюс.
2: 23 мая Воронеж бежит. Адмиралтейская площадь. Центр бегового события этой весны. Всероссийский полумарафон «Забег РФ». Драйв. Музыка. Финиш с медалью. Забегай на сайт забег.рф, выбирай Воронеж. Дистанцию от 1 до 21 километра. Вводи промокод «РАДИО» большими буквами и регистрируйся со скидкой 20%. Встречаемся 23 мая на самом мощном старте этой весны.
3: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
4: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
3: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
5: Подкасты любимых чартов и шоу в одно касание.
3: Мобильное приложение Европы Плюс.
4: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
6: Рекламная служба Воронежа. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
1: в отпуск!
0: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
2: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
1: А мы скоро вернемся.
0: «Майское У» на Европе Плюс.
3: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Это волшебное дерево.
8: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
9: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
13: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
14: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
15: Уже в кино.
16: Я больше не дерусь.
17: Что ты за трус такой?
18: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
19: Какой план?
18: Разбить ему мордово.
19: Хороший план.
18: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
20: Категория 18+.
21: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
22: «Додо».
21: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успел.
23: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
24: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
25: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
26: Дальше только

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 11 утра в Москве.
2: Больше хитов, больше музыки.

0: Скотт на Европе Плюс. Их стильная фанки-поп-работа «Stay». Классная тема. Если тебе вот такое по душе, то тебе надо обязательно посмотреть, как прошел наш диско-дэй на Европе Плюс. 30 апреля он был. Наверняка ты это видел или видела. А может быть, слышал или слышала. Если пропустил или пропустила, заходи на europaplus.ru. Можно все это посмотреть. Можно и в нашей группе ВК. Конечно, 100%. Пока что мы продолжим этот уикенд вместе с братьями Бенасси. Их легендарная тема «Every Single Day». Будет также Алекс Уоррен, его новая мощная поп-рок-история «Fever Dreams». Все это скоро на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама. Ищите новый «Хавейл»? Мы вам поможем. Официальный дилер «Хавейл» компания «Адрайв» до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. «Адрайв» на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы, произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.
4: Кто даже ночью пиццу доставит?
5: Это Куба!
4: Кто без еды?

0: Куба!
1: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
2: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
3: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
4: Порядок.
5: Хочешь новую вывеску на русском языке? «Сити-формат». Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? «Сити-формат». Любая вывеска по новым правилам – «Сити-формат». Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством «Сити-формат».
6: При поддержке Европы+. Плюс. В ритме сердца. В ритме города. В ритме доброты. 30 мая встречаемся на благотворительном забеге «Сберпрайм. Зеленый марафон» в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик» на Московском проспекте 150. Регистрируйся уже сейчас. «Зеленый марафон» в твоем ритме.
7: Реклама ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Европа Плюс представляет 3 мая. ДК железнодорожников. Сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит в авторском стиле. Юмор с терапевтическим эффектом. Готовы смеяться? Билеты в кассах города. 18+.
9: Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
10: Weekend с Европой+.

0: Weekend Hard. Классная танцевальная тема прямо сейчас на Европе Плюс. У нас впереди больше хитов, больше музыки, настоящие суперзвезды, The Weeknd и Daft Punk. I feel it coming. Послушаем их работу в этот уикенд. Но, у нас впереди, мы знаем, да, еще продолжение праздничных выходных. И в этот раз, в этот сегмент, да. И дальше будет еще много отдыха. Но будет и, конечно, рабочая часть, скажем так, да, этих длинных каникул. Мы будем тебя развлекать, естественно. Хоть у нас и бригада в отпуске, тем не менее, есть майская У, которая тебя ждет с 4 мая. Там Тимур Бодров тебе будет раздавать подарки, радовать тебя разными интересными штуками. Контента будет завалить. Так что все будет класс, супер. Обязательно почитай, все на сайте europaplus.ru написано, все подробности. Ну и, конечно, слушай с 4 мая с 7 утра по Москве.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше... Воронеж онлайн на Европе Плюс. По будням в 13-18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Реклама. Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-7-7-0-3-8-9-5-9-8. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на все шашлыки из мяса и птицы. С 23 апреля по 6 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
7: Более 2000 участков в Новой Усмане. Микрорайон Соловьиный. Адреса присвоены. Коммуникации заведены. Улицы заасфальтированы. Соловьиный. Место, где хочется жить. Порядок.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
3: Акция от АО «Т-банк». Бонусы от банка-оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО «Т-моб». Подробнее на tbank.ru. Куба!

0: 2016.
1: Новое радио приглашает. Самое яркое событие лета в Воронеже. Open Air LVZ. 18 и 19 июля. При поддержке Альфа-банка. Территория лета. Территория свободы. Территория вкуса. Это не просто Open Air с концертами. Это временная территория, где музыка звучит без пауз. Известные хедлайнеры два дня. Five Star Family, Акмаль, Татуин, Филатов и Карас. Open Air создает ощущение двух дней, которые хочется прожить полностью. От дневного солнца до ночного света сцены. Будем вас ждать на Кольцовской, 24. 18 и 19 июля.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Стой 3 FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: Это Алан Уокер, электронный суперстар, его история «Broken Strings». Прямо сейчас на Европе Плюс. У нас много-много танцевальных хитов будет сегодня вечером. В ТОП Клаб Чарте мы к ним вернемся в 8 вечера по Москве. А пока в этом часе до конца часа слушаем соул и что только не намешано в работе команды Gnarls Barkley. Трек под названием «Crazy». А еще будет поп-суперстар Билли Айлиш и ее «Bird of Feather». Все это скоро здесь на Европе Плюс.
1: Лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Fisher и Tones and I Favor. Free Your Mind от Prospa и Clooney. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч.

0: со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: ОИН Стандарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12 плюс с 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Это команда Nettles Barkley, их работа Crazy в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, будет Макс Филин и что только не поставить.
1: Ну, это было так хорошо, что я даже не знаю, что будет лучше. Давай повыбираем. Брак Секстиен. Берем. Португал The Man будет впереди. Фейлот Стил. Еще с нами Дэвид Гетта. И Тиесто, Бриэнна Грис. Love is on the sun. Скоро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице уже полдень.

0: стоит отметить, сколько роскошных предложений только что прилетело к нам от Мари Краймбрери. Да, давай не ждать, давай классно жить. Слушать музыку, отдыхать, танцевать и просто наслаждаться жизнью. А, все для этого есть. 2 мая, сегодня суббота, время 12:20. Всем, кто отдыхает, всем, кто работает, всем, кто что сейчас, грядки копает. Да, такой, есть такая вероятность? Есть такая вероятность. Всем большой привет, здесь я, Макс Филин. Здесь лучшие хиты этой планеты. Впереди с нами крутейший музыкант. Точно ставим печать на качество. Bruno Mars впереди, Isis Might. Будет также впереди Adam Lambert, Ghost Town и Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Смотрите, каких классных ребят я для вас нашел. Все это впереди, слушаем здесь на Европе+.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой+. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая, кинотеатр Cinema Park.
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
4: в триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Воронеж. Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждая шестая в подарок. Насладитесь разнообразием вкусов и ароматов. Отслеживайте свой прогресс участия в акции в мобильном приложении АЗС «Роснефть». «Роснефть» – нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробная информация об акции, сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ОРН «Лояльность».
8: МРТ всего тела и прием специалиста со скидкой 35% в клинике «Эксперт», город Воронеж. Успей записаться. Подробности на сайте клиникаэксперт.ру или по телефону 20 720. Сроки акции с 27 апреля по 15 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Поехали! К юбилею Дня космонавтики ЖК «Поколение» открывает для вас новые горизонты в Придонском. Ваша личная орбита теперь максимально приближена к центру города, а все системы комфорта от школ до магазинов уже в полной готовности. Для выхода в открытый космос и перезагрузки вековой лес прямо у дома. Совершите свой легендарный старт вместе с ЖК «Поколение».
10: Белевое строительство. Застройщик ООО «Специализированный застройщик поколения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
12: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
13: Порядок.
14: Рекламная служба в Воронеже. 25 55 105.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Тедди. Тедди Свимс на Европе Плюс, мистер Know It All. Да, этот парень, правда, многое знает про хорошую качественную музыку, а все почему? Еще в детстве маленькому Тедди папа вместо мультика включал пластинки Марвина Гея и Стиви Уандера. А? Хорошая музыкальная прививка, правда? Дальше здесь, на Европе Плюс, команда Maroon 5, настоящие хитмейкеры. Послушаем их Sugar. Еще скоро здесь Pippi Rexha и Faithless, New Religion. И через пару минут Offenbach, Miles Away.
1: Ищите новый Хавейл? Мы вам поможем. Официальный дилер Хавейл, компания Адрайв, до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. Адрайв на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.

0: Плаза Куба. Заказывайте круглосуточно 222-16-16.
1: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
2: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОБ. Подробнее на tbank.ru.
3: Джемма. Кофе, который любят.
4: При поддержке Европы Плюс. 23 мая Воронеж бежит. Адмиралтейская площадь. Центр бегового события этой весны. Всероссийский полумарафон «Забег РФ». Драйв. Музыка. Финиш с медалью. Забегай на сайт забег.рф. Выбирай Воронеж. Дистанцию от 1 до 21 километра. Вводи промокод «РАДИО» большими буквами и регистрируйся со скидкой 20%. Встречаемся 23 мая на самом мощном старте этой весны.
3: 103FM. 103FM. Рекламная служба Воронежа. Телефон 25 55 105. 25 55 105. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: New Religion, Bibi Rexha и Faithless на Европе Плюс. Пожалуй, лучшее, что может случиться с каждым из нас этой весной, любой другой весной, это перезагрузка, да, перезагрузка в эмоциональном плане, в физическом, кстати, тоже в каком-то смысле. Можно, наконец-то, с какого-нибудь понедельника начать ходить в зал или хотя бы на турник рядом где-то во дворе. Да, это тема. Это тема, это надо делать. Лето скоро, думайте об этом. Теперь думайте об этом. Дальше здесь, на Европе Плюс, больше хитов и больше музыки. С нами впереди Annabelle England, Get Busy. Будет также Avicii с крутейшим треком Levels. И сегодня будет еще одна перезагрузка. В Топ Клаб Чарте будет список новых 25 лучших треков танцевальных этой недели. Тимур Бодров придет и все расскажет в 20.00. Включаемся.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113 110 100 18 44. Город Сыктывкар.
2: Успел. Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс»...

0: бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на ВТБ.ру. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
10: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
9: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: плюс в финале этого часа. Мистер Авичи и его Levels. Чувствуете уровень? Да, уровень этого парня высок невероятно. Да, но наши следующие музыканты готовы на него забраться. Попробуют уж точно. Дальше здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Welcome.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 13 часов.

0: The Second Boys. Команда, которая заставляет нас в этом сезоне танцевать по-новому. Этот танец уже завирусился, так что учим движение, ребята. Танцуем, сжигаем калории к лету под хит Let Me Be. Классная история. Дальше здесь на Европе Плюс добавим Dabas, One Way You Are. Будет также Ray Dalton, All We Got. А еще Ёлка с хорошим советом быть проще. Все это будет впереди и совсем скоро поймаем афишу.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenetdefisfresh.ru, записывайтесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Fresh Воронеж и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру на 4.03.2026.
2: Кто даже ночью пиццу доставит?
3: Это Куба!
2: Кто без еды ночью вас

0: Куба!
1: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждая шестая в подарок. Насладитесь разнообразием вкусов и ароматов. Отслеживайте свой прогресс участия в акции в мобильном приложении АЗС «Роснефть». «Роснефть» – нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробная информация об акции, сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ОРН «Лояльность».
4: Поехали! К юбилею Дня космонавтики ЖК «Поколение» открывает для вас новые горизонты в Придонском. Ваша личная орбита теперь максимально приближена к центру города, а все системы комфорта от школ до магазинов уже в полной готовности. Для выхода в открытый космос и перезагрузки вековой лес прямо у дома. Совершите свой легендарный старт вместе с ЖК «Поколение».
5: Белевое строительство. Застройщик ООО «Специализированный застройщик поколения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Лосось атлантический, охлажденный, потрошенный, 999,99 за килограмм. С 30 апреля по 6 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
7: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
8: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 121. 77003899598. Подробности на сайте freshauto.ru.
10: Хочешь новую вывеску на русском языке? City Format. Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? City Format. Любая вывеска по новым правилам? City Format. Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством City Format.
11: 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: Алекса. Дальше, где нам придется оказаться, расскажет Марат Бекметов. Встречаем Афишу.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Сначала о кино. В прокат вышла военная драма «Семь верст до рассвета». Это лента о реальном подвиге 83-летнего крестьянина Матвея Кузьмина, самого пожилого героя Советского Союза. Разворачивается действие в феврале 42-го года в оккупированной Псковской области. Получив от немцев требование провести отряд противника в тыл Красной Армии, старик тайно предупреждает советских солдат, а сам ведет врагов по заснеженному бездорожью навстречу пулеметному огню наших войск. В деловом центре Amber Plaza сегодня выставка «Территория кукол». Она объединяет больше сотни художников, дизайнеров и коллекционеров авторской куклы. Посетителям покажут шарнирные модели куклы в смешанной технике и миниатюрные аксессуары, мебель, одежду и декор, выполненные вручную. Темой выставки в этом году станет природа. Единая концепция оформления объединит все стенды и центральный экспонат. Театр на Мельниковой, театр танца «Саботаж» представляют спектакль «Сезон дождей». Это пластическое шоу под искусственным дождем. Герои этой истории – молодые талантливые танцоры, которые оказываются на грани отчаяния. Работы нет, продюсер кормит обещаниями, а жизнь преподносит каждому испытание. Ребята мечтают изменить свою судьбу, и однажды появляется заманчивая возможность отправиться в тур за очень хорошие деньги. Но есть одно условие – в туре требуются только танцовщицы. Начало в 7 часов вечера. Музей-заповедник «Коломенское» представляет первый совместный выставочный проект с музеем-заповедником «Петергоф». Масштабная экспозиция «Романовы» из Петергофа в Москву, открывшаяся в недавно отреставрированном сытном дворе, объединила около 800 экспонатов, которые рассказывают о частной жизни и увлечениях представителей дома Романовых. Проект объединяет 7 разделов, и каждый из них раскрывает, как личные пристрастия монарха влияли на культуру и быт России. В столице продолжается большой городской фестиваль «Московская весна». Он познакомит гостей с гастрономическими традициями разных регионов и расскажет про обычаи народов страны. До 11 мая посетителей ждет насыщенная программа, включающая национальные блюда и товары из 8 федеральных округов, народное творчество, национальные игры, мастер-классы, лекции, выступления звезд, а также театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля расположилась на Тверском бульваре. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: правда, надо быть проще. Дальше все, конечно, дело интерпретации, но в целом иногда полезно посмеяться над собой, особенно сделать это раньше других, чтобы никому не досталось. Так что смейтесь, улыбайтесь, да, сначала себе, потом и другим тоже. Все как в самолете. Сначала улыбаемся себе, потом уже детям. Дальше здесь с нами парень с гитарой Ed Sheeran, Shape of You. Встретим также Френч Монтана и Макси Би, Ever Since You Felt Me. И через пару минут здесь Fast Boy, This Feeling.
1: Ищите новый Хавейл, мы вам поможем. Официальный дилер Хавейл, компания Адрайв, до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. Адрайв на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
2: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 27 апреля по 3 мая 2026 года. Корейка свинина мякоть 329 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Каждый день начинается по-разному. Но вкус, которому ты доверяешь, один. Джемма. Кофе, который любят.
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во Фрэш. В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили G-Tour. И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый G-Tour от 2 миллионов 39 900 рублей во Фрэш. Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр Фрэш G-Tour. Город Воронеж. Улица Изыскателей, 29, корпус 2. 211-44-59.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: Европа Плюс представляет 3 мая. ДК железнодорожников. Сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит в авторском стиле. Юмор с терапевтическим эффектом. Готовы смеяться? Билеты в кассах города. 18+.
8: Европаплюс.ру.
9: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
8: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
9: Заходи на сайт европаплюс.ру и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
8: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
9: Выигрывай билеты в кино и другие призы. 12+.
10: Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: Сочи. На море. С кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Это волшебное дерево.
2: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
3: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
4: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
5: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Уже в кино.
11: Я больше не дерусь.
12: Что ты за трус такой?
13: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
14: Какой план?
15: Разбить ему морду.
14: Хороший план.
16: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
17: Категория 18+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: что такие музыкальные эмоциональные качели мы точно одобряем. To the Moon and Back. Это было классное путешествие вместе с Savage Garden в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше еще больше хитов и больше музыки. А встретим Зару Ларсон, Last Life. Будет также Taylor Swift, The Fate of Ophelia. А еще впереди Kungs, Galaxy и Avalon Roxton.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 2 часа дня.

0: крепче, прижим нам поближе, без остатка растворится.
1: А что это такое на вас? Это намек. Намек на нас. Это мистер Мод, только что здесь, на Европе Плюс, со своей романтикой. Да, выходной день. Можно позволить себе романтичное настроение. А ближе к вечеру можно все это раскрутить до классной электронной танцевальной истории. И это будет, и это сделает наш Тимур Бодров. 25 лучших актуальных треков танцевальных, конечно, этой недели. Все расскажет вам сегодня, в субботу, как всегда, традиционно, в 20:00 по московскому времени. Включайтесь. Это будет танцевально и танцпольно. На это будет. Впереди здесь Кайра, Сора, встретим также и Букс, Грейсленд, а еще совсем скоро здесь Медуза. Don't wanna go home.
2: Реклама. Поехали! К юбилею Дня космонавтики ЖК «Поколение» открывает для вас новые горизонты в Придонском. Ваша личная орбита теперь максимально приближена к центру города, а все системы комфорта от школ до магазинов уже в полной готовности. Для выхода в открытый космос и перезагрузки вековой лес прямо у дома. Совершите свой легендарный старт вместе с ЖК «Поколение».
3: Белевое строительство. Застройщик ООО «Специализированный застройщик поколения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Каждый день начинается по-разному, но вкус, которому ты доверяешь, один. Джемма – кофе, который любят.
5: МРТ всего тела и прием специалиста со скидкой 35% в клинике «Эксперт», город Воронеж. Успей записаться. Подробности на сайте клиникаэксперт.ру или по телефону 20 720. Сроки акции с 27 апреля по 15 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
7: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
8: Порядок.
9: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
10: Акция от АО «Т-банк». Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО «Т-моб». Подробнее на tbank.ru.
11: Окей. Каждый день с выгодой. Скидки до 30% на овощи для гриля. С 30 апреля по 6 мая.
12: Okay. Подробности на OkMarket.ru.
13: При поддержке Европы Плюс. В ритме сердца. В ритме города. В ритме доброты. 30 мая встречаемся на благотворительном забеге «Сберпрайм. Зеленый марафон» в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик» на Московском проспекте 150. Регистрируйся уже сейчас. «Зеленый марафон» в твоем ритме.
14: Реклама ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года.
15: Новое радио приглашает в самое яркое событие лета в Воронеже. Open Air LVZ 18 и 19 июля при поддержке Альфа-Банка. Территория лета, территория свободы, территория вкуса. Это не просто Open Air с концертами. Это временная территория, где музыка звучит без пауз. Известные хедлайнеры два дня. Five Star Family, Акмаль, Татуин, Филатов и Карас. Open Air создает ощущение двух дней, которые хочется прожить полностью. От дневного солнца до ночного света сцены. Будем вас ждать на Кольцовской 24. 18 и 19 июля.
16: 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: Лейт Дай, Медуза здесь на Европе Плюс. Don't wanna go home. Понимаем, с пониманием относимся, ребята. Конечно, суббота. Можно себе позволить сегодня где-то задержаться. Да, завтра, в общем-то, если не на работу, почему бы и да. Да, делаем это. Танцуем сегодня под классную музыку здесь, в компании лучших хитов этой планеты на Европе Плюс. Впереди еще одна классная тема. Fever Dream от Алекса Уоррена, номинанта на премию Грэмми в этом году как лучший новый артист. Алекс Уоррен влюбил в себя миллионы сердец по всему миру, так что ждем его с нетерпением. Еще скоро впереди здесь Маккензи Аромба, Underwater и Боб Синклар, Кайзер, I Can Wait.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
4: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Воронеж. Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: Ищите новый «Хавейл»? Мы вам поможем. Официальный дилер «Хавейл» компания «Адрайв» до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. «Адрайв» на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
7: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 27 апреля по 3 мая 2026 года. Купаты «Столичные собственное производство» 259 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
8: Строить или купить готовый дом? С центром загородной недвижимости «Высота» все это возможно. Телефон 250-90-95.
9: Джемма. Кофе, который любят.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждая шестая в подарок. Насладитесь разнообразием вкусов и ароматов. Отслеживайте свой прогресс участия в акции в мобильном приложении АЗС «Роснефть». «Роснефть» – нами движет лучшее.
11: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробная информация об акции, сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacart.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность».

0: бабушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Европа Плюс представляет 3 мая. ДК железнодорожников. Сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит в авторском стиле. Юмор с терапевтическим эффектом. Готовы смеяться? Билеты в кассах города. 18+.
3: При поддержке Европы Плюс. Открытие года. Holy Flame. 17 мая. Клуб 12. Больше, чем концерт. Holy Flame. Приходи, подпевай, танцуй. Это будет феерично.
4: Купи билеты без наценки на bizontracte.ru. 12+.
5: Рекламная служба в Воронеже. 25 55 105.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, это правда. Следующие полчаса здесь будет хитово. Оставайся, добавляй звука, а мы добавим классной музыки. Леони, Калум Скотт впереди. Кто любит BTS, а? Все на выход. Будет история.

0: под названием Something Woo, Something Beautiful совместно с Томом Уокером. А еще проект Shanghai, King of the Jungle. Встретим также Флорайда. Будет звучать и Prox XTN, Pay to Exist.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это волшебное дерево.
5: Фантастическое приключение за гранью воображения.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5.

0: там, где Россия.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Успех.
2: Уже в кино. Я больше не дерусь.
3: Что ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
4: Какой план?
2: Разбить ему морду.
4: Хороший план.
2: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
5: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Urban, Party, New, Rock, Свежее, Light и K-Pop. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
7: Дальше только хиты.
8: 30 минут.

0: Мони и Калум Скотт на Европе Плюс. Классный тандем и история под названием «Stay». Если нравится, делайте это. Голосуйте на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохитоп 40. Кто знает, возможно, ребята поднимутся все выше и выше. Ну а пока 40 главных хитов этой недели уже известны. Вчера в пятницу Алекс Мануилов рассказал все. Сегодня повторит. Через 40 минут включайтесь. Узнаем снова, кто они, 40 главных хитов недели. И пока же здесь впереди Глен Моррисон с треком «Goodbye». Будет также «Flight Facilities» и «All Eyes», наши музыкальные гости из Австралии «Trouble» и «Али Фарбин». Ренни Миллер впереди «Body Talk». Скоро.
1: Ищите новый «Хавейл»? Мы вам поможем. Официальный дилер «Хавейл» компания «Адрайв» до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. «Адрайв» на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
2: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
3: Супермаркет «Порядок» — это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
4: Порядок!
5: Поехали! К юбилею Дня космонавтики ЖК «Поколение» открывает для вас новые горизонты в Приданском. Ваша личная орбита теперь максимально приближена к центру города, а все системы комфорта от школ до магазинов уже в полной готовности. Для выхода в открытый космос и перезагрузки вековой лес прямо у дома. Совершите свой легендарный старт вместе с ЖК «Поколение».
6: Белевое строительство. Застройщик ООО «Специализированный застройщик поколения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenetdefisfresh.ru. Записывайтесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Fresh Воронеж и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
10: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру на 4.03.2026.
11: Европа Плюс представляет 3 мая. ДК железнодорожников. Сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит в авторском стиле. Юмор с терапевтическим эффектом. Готовы смеяться? Билеты в кассах города. 18+.
12: Новое радио приглашает. Самое яркое событие лета в Воронеже. Open Air ЛВЗ. 18 и 19 июля. При поддержке Альфа-Банка. Территория лета. Территория свободы. Территория вкуса. Это не просто Open Air с концертами. Это временная территория, где музыка звучит без пауз. Известные хедлайнеры 2 дня. Five Star Family, Акмаль, Татуин, Филатов и Карас. Open Air создает ощущение 2 дней, которые хочется прожить полностью. От дневного солнца до ночного света сцены. Будем вас ждать на Кольцовской, 24. 18 и 19 июля.
13: 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: На Европе Плюс Али Фарбин и Рэми Миллер Body Talk. Наши сердца шепчут. Сердца и наши тела, наши body шепчут нам. Ребята, лето скоро, да. Надо бы заняться. Заняться body и поджечь несколько калорий сегодня на танцполе. Да, благо такое, конечно, вам предстоит сделать в компании Тимура Бодрова в Топ Клаб Чарте в 20.00 по московскому времени. Встречайте Тимура Бодрова, Топ Клаб Чарт и 25 лучших танцевальных треков этой недели. Будем танцевать, будем двигаться активно, будем сжигать калории, будем готовить свое body к предстоящему сезону лета в 2026. Сейчас, конечно, тоже можно уже порепетировать. Через пару минут здесь Somber, 12 to 12, стилевый трек, ждем его. Еще впереди Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places и Dave Thames, Rain Dance.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: Лучше. Воронеж онлайн на Европе Плюс. По будням в 13-18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
2: Реклама.
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во Фрэш. В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили G-Tour. И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый G-Tour от 2 миллионов 39 900 рублей во Фрэш. Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр Фрэш G-Tour. Город Воронеж. Улица Изыскателей, 29, корпус 2. 211-44-59.
5: Куба!

0: 18. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждая шестая в подарок. Насладитесь разнообразием вкусов и ароматов. Отслеживайте свой прогресс участия в акции в мобильном приложении АЗС «Роснефть». «Роснефть» – нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробная информация об акции, сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность».
2: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 27 апреля по 3 мая 2026 года. Сосиски молочные «Папа может» 300 граммов, 129 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
1: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
2: Хочешь новую вывеску на русском языке? «Сити-формат». Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? «Сити-формат». Любая вывеска по новым правилам «Сити-формат». Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством «Сити-формат».
3: Джемма. Кофе, который любят.
4: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
5: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
1: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-007-003-89598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: Дэйв и Тэмс только что на радиостанции номер один в России. Классная тема. Мы сегодня действительно можем себе позволить большего. В смысле, можем танцевать. Да, иногда можно танцевать где угодно, в одиночестве перед зеркалом, если дальше уже набрались храбрости после этой репетиции. Можно куда-то и в люди выйти и там тоже показать настоящий мастер-класс. Да, делайте это в компании лучших хитов этой планеты. До финала часа с нами Three Doors Down, Here Without You, и через пару минут Роза и Бруно Марс, Апати.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Успел.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+.

0: Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
1: Подробнее на t2.ru.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: визитной карточкой команды Three Doors Down. Ну а кто они сейчас? Главный герой нашего чарта Еврохит Топ 40. Кто они? Ребята, которые в топе 40 главных хитов недели. Все узнаем в ближайшие 2 часа.
1: Европа Плюс. Радио номер 1 в России.
2: В Москве 16:00.

0: прежде всего, конечно, с длинными майскими выходными. Но, как известно, у Еврохит ТОП-40 нет праздников, нет выходных, поэтому точно по расписанию начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, традиционно давайте вспомним, кто нас приятно удивил в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший дебют Тиесто «Beautiful Places». Стремительный взлет BTS «Swim». Номер один. Zayn «Die For Me». Сказать, что Зейн и сегодня очень серьезно настроен остаться на первом месте Еврохит ТОП-40, но и тут мы ставим многоточие, потому что все очень непредсказуемо. Итак, начинаем с 40-й строчки, и здесь хит, который добирался когда-то до 14-го места, это лучшая позиция, и сегодня 17-я неделя в чарте Европа+. Клан «Карусель» «Ride».

0: Be Mine. Хит, который уже уверенно держится 28 недель в чарте Европа плюс Еврохит ТОП 40. И это Камрад. Правда, за прошедшие 7 дней минус 2 строчки. Ну, бывает. Будем надеяться, что в следующий раз будет плюс 2. Ну, а мы поднимаемся чуть выше. Кто на следующей ступеньке?
1: Европа плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: На 38 строчке сегодня Raven Lynette, Love Me Not. Выше на одну ступеньку. Heaven и Келин Арагон, I Run. Номер 36. Алекс Уоррен, Ordinary. Но, кстати, уже 39 недель Алекс Уоррен с этим хитом у нас в чарте в Еврохит ТОП 40, да. Дольше никто. 39, будет 40-я, в этом нет сомнений. Хотя, как сказать. Ну да ладно, 39 недель, это, конечно, очень круто. А вот следующий хит, следующему хиту есть к чему стремиться, потому что впервые в Еврохит ТОП 40 на 35-м месте. Это первая новинка сегодня у нас в чарте. Vertigo, Avalon, Rockstar.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: Пятое место, дебют недели, Avalon Roxanne Vertigo. Но лучший дебют, как ты понимаешь, ток-ток впереди. Впереди у нас и взгляд в будущее. Оценим трек, который может стать у нас 100% хитом. И с удовольствием, в этом нет сомнений никаких, вспомним хит, который 7 раз был у нас на первом месте в чарте Европа Плюс в 2005 году. Все уже скоро.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: Под номером 34 на финише этой недели Альберт Брайт, Wild.
3: Girls go wild.
0: Тридцать третье место. Мари Краймбрери. Давай не ждать.
4: Давай не ждать. Жить будто завтра звезда пад.
0: С 26 на 32 Рэй, Where is my husband? И сегодня уже 21 неделя в хит-параде Европы Плюс. Минус 6 о Рэй, плюс 2 о следующего хита. Здесь тот, в чем доме всегда были музыкальные инструменты. Его папа часто наигрывал музыку в легендарных групп. Так что музыка, как он говорит, была частью его всегда, его личности. А своей иконы стиля он называет Фредди Меркьюри. Ну и еще чуть-чуть немного Гарри Стайлз. Summer 12 to 12.
2: 31 место.

0: Да, это было очень мощно. Out of my body. NMIJ в Еврохитов 40 Евро плюс за неделю с 24 на 30 место. А вот 29-я ступенька у нас уже прямо по курсу. И здесь на 29-м месте лучший дебют недели. Кто бы вы думали? Если интуиция подсказывает, что это она, елка, то интуиция вас не подводит. Да, проще сегодня, лучший дебют недели. Ну а сначала самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней. Поехали.
1: Топ-ньюс.
2: Андерсон Пак вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии Time. Его назвали магом и легендой, человеком на пике творческой формы, у которого бесконечное количество идей, песен и историй. Андерсон Пак работал со многими звездами. Например, в прошлом году Пак сотрудничал с Марайей Керри, спродюсировав несколько треков для ее альбома Here for It All. Дольче подтвердила, что у них с Леди Гагой запланировано еще больше совместных треков. Напомню, недавно они выпустили совместный трек Runaway для фильма «Дьявол носит Прада 2». Премьера была в Еврохит Топ 40. Дольче назвала Гагу ангелом и мастером своего дела. Сама Гага ранее признавалась, что считает Дольче одной из самых ярких молодых поэтесс в музыке. По словам Дольче, похвала от кумира стала для нее мощной поддержкой.
0: Риана опровергла слухи о четвертой беременности. Рири в соцсети пошутила, написав: «Не находится ли ребенок в зале суда с нами?» Напомню, у Рианы уже есть трое детей от A$AP Rocky. Ранее она намекала, что раздумывает над пополнением, но официального подтверждения так и нет. А вот нового альбома фанаты ждут аж с 2016 года.
3: Ищите новый «Хавейл»? Мы вам поможем. Официальный дилер «Хавейл» компания «Адрайв» до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. «Адрайв» на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: МРТ всего тела и прием специалиста со скидкой 35% в клинике «Эксперт», город Воронеж. Успей записаться. Подробности на сайте клиникаэксперт.ру или по телефону 20 720. Сроки акции с 27 апреля по 15 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. Okay. Подробности на ok-market.ru.
4: Поехали! К юбилею Дня космонавтики ЖК «Поколение» открывает для вас новые горизонты в Придонском. Ваша личная орбита теперь максимально приближена к центру города, а все системы комфорта от школ до магазинов уже в полной готовности. Для выхода в открытый космос и перезагрузки вековой лес прямо у дома. Совершите свой легендарный старт вместе с ЖК «Поколение».
5: Белевое строительство. Застройщик ООО «Специализированный застройщик поколения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Каждый день начинается по-разному, но вкус, которому ты доверяешь, один. Джемма. Кофе, который любят.
7: При поддержке Европы Плюс. В ритме сердца. В ритме города. В ритме доброты. 30 мая встречаемся на благотворительном забеге «Сберпрайм. Зеленый марафон» в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик» на Московском проспекте 150. Регистрируйся уже сейчас. «Зеленый марафон» в твоем ритме.
8: Реклама ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: При поддержке Европы Плюс. Открытие года. Holy Flame. 17 мая. Клуб 12. Больше, чем концерт. Holy Flame. Приходи, подпевай, танцуй. Это будет феерично.
10: Купи билеты без наценки на bizontracte.ru. 12+.
11: 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: на Европа Плюс, это Еврохит Топ 40. Крутейшие хиты недели. На 29-м месте у нас лучший дебют. Это «Ёлка проще». Ну а сейчас сделаем, давайте, небольшую остановку по пути к вершине чарта Европа Плюс и послушаем, оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. Да, это «Профи экстра класса» Chainsmokers и Ox. Слушаем «Already Know».
1: Еврохит Топ 40.

0: Ураган нам устроили Chainsmokers и Yonks Already Know. Наш взгляд в будущее сегодня. Хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Голосуем за и против, может быть, и будут воздержавшись. Ну и вспоминаем хит, который заслуженно рекордные 7 раз был номером 1 в Еврохитов 40 Европа Плюс в 2005 году. Лада Артура, Шакира и Алехандро Санс.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: Европа плюс Еврохит ТОП 40. Ну а дальше мы возвращаемся к лучшим хитам этой недели. И у следующего трека плюс один. Называется он Cold. Это Post Malone.
1: 28 место.

0: 29 на 28 место. Еврохит топ 40 Европа плюс Post Malone Cold. А вот как-то его спросили, как он оценивает свои вокальные данные, свой голос, и Post Malone ответил, цитата: «Ты не обязан хорошо петь, просто нужно это делать от души». Дэвид Бирн говорил: «Чем лучше ты поешь, тем меньше людей тебе верят». Вот такой вот принцип у Post Malone. Да, это позиция, скажу тебе. С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. И впереди у нас Fast Boys is Feeling. С 30 на 27 место за эти прошедшие 7 дней. Еврохит Топ 40.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
4: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Воронеж. Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждая шестая в подарок. Насладитесь разнообразием вкусов и ароматов. Отслеживайте свой прогресс участия в акции в мобильном приложении АЗС «Роснефть». «Роснефть» – нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробная информация об акции, сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ОРН «Лояльность».
8: Джемма. Кофе, который любят.
9: Более 2000 участков в Новой Усмане. Микрорайон Соловьиный. Адреса присвоены. Коммуникации заведены. Улицы заасфальтированы. Соловьиный. Место, где хочется жить.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 27 апреля по 3 мая 2026 года. Бедро куриное особое собственное производство. 179 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
13: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
14: При поддержке Европы Плюс. 23 мая Воронеж бежит. Адмиралтейская площадь. Центр бегового события этой весны. Всероссийский полумарафон «Забег РФ». Драйв. Музыка. Финиш с медалью. Забегай на сайт забег.рф. Выбирай Воронеж. Дистанцию от 1 до 21 километра. Вводи промокод «РАДИО» большими буквами и регистрируйся со скидкой 20%. Встречаемся 23 мая на самом мощном старте этой весны.
15: Европа Плюс представляет 3 мая. ДК железнодорожников. Сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит в авторском стиле. Юмор с терапевтическим эффектом. Готовы смеяться? Билеты в кассах города. 18+.
16: Рекламная служба Воронежа. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. И с 30 на 27 место перебирается Fast Boy с хитом This Feeling. Ну а впереди наш Еврохит прогноз. Буквально через несколько минут оценим трек, который только может ворваться в наш чарт. Да, уже причем через неделю. Но все это совсем скоро. А сейчас следующая ступенька.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Шестая позиция. Афиша недели. Ava Max, Kill It Queen. А вот с 17 на 25 Taylor Swift, The Fate of Ophelia. На следующей строчке хит, который 14 недель у нас в чарте добирался до 13 места, но все что-то далековато от этой позиции. This is it, Theodora, Мелодрама.
1: 24 место.

0: You left me, неудавающий Френч Монтана с 22 на 23 место Еврохит Топ 40 Евро Плюс. Ну а на горизонте впереди уже номер 22, и на этой ступеньке отметился Али Фарбен. Ждем Body Talk. Это Европа Плюс и Еврохит Топ 40.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Уже в кино. Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
3: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
3: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
3: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: 23 на 21 место. Еврохит Топ 40 Европа плюс Тиесто. Beautiful Places. Тиесто, который говорит, что с детства всегда чувствовал потребность делиться любимой музыкой с как можно большим количеством людей. Диджеинг оказался идеальным способом для этого. Вот где самый кайф, говорит Тиесто. Ну что, лучшая двадцатка у нас впереди, но сначала трек, который только может ворваться к нам в чарты. Называется он Dive Into Me. Алок и Халид прямо сейчас.
1: Еврохит

0: плюс это Еврохит Топ 40 и Алок вместе с Хали Dive Into Me. Пока без какой-то определенной ступеньки у нас в чарте. Это наш Еврохит прогноз, которым, я надеюсь, мы не ошиблись. Ну, в общем, ждем, еще раз ждем Dive Into Me в чарте Евро Плюс в ближайшее время. Ну и к слову о времени.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 5 вечера.

0: Уверенно продолжаем движение к вершине Еврохит ТОП-40 Европы+. Впереди наша лучшая двадцатка недели. Еще один Еврохит прогноз очень интересный намечается. Ну и, конечно, вспомним хит, который вау-вау-вау 9 раз был на первом месте чарта Европы+ в 2017. И, само собой, узнаем, кто сегодня будет на вершине. Но прежде еще раз давайте вспомним о новичках.
1: Европа+. Еврохит ТОП-40.
0: Впервые на 35-м месте в Еврохит ТОП-40 Авалан Рокстон с хитом «Vertigo». Лучший дебют недели. «Елка проще».
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Ну а их мы сегодня не встретим. Loud Luxury, Эмили Робертс, «Love You For Life». Хит, который продержался 17 недель в чарте. Sunny, Cynical. Что касается вершины, то пока на первом месте Зейн. Die for me. Но уже в этом часе узнаем, останется Зейн на самой главной, самой крутейшей ступеньке чарта Европы. А может быть, кто-то будет другой. Может быть, Алан Уокер, а может быть, Эбен, а может быть, Брайт Экстен. Но давайте разбираться. Идем дальше, продвигаемся к вершине и на экваторе. Хит, который уже побывал на первом месте, кстати говоря, сегодня 15-я неделя в чарте у нас. Это диджей-продюсер Sony Fodera, Think About Us.

0: чарте Европы плюс. Еврохитов 40 за неделю с 21 на 19 место. Ну да, всего плюс 2 строчки, но зато в правильном направлении, зато наверх.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: 18 позиция на финише недели. Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. Glowing like a flame. Номер 17. Боб Синглар и Кайза. I can wait. С 18 на 16 поднимается Ваня Дмитриенко. Ртуть. Да, Ваня так потихонечку подбирается к вершине Еврохит ТОП-40. Ну а на следующей строчке у нас One Republic, которые о балансе в своей музыке, как сказали, что они пытаются всегда найти какой-то вот именно баланс между чем-то, от чего вы придете в восторг, когда слышите это в первый раз, и чем-то, что вам понравится намного больше после того, как вы проживете с этим несколько месяцев. Это всегда было их целью. Ну да, достигают своих целей One Republic однозначно. Give me something.
2: 15 место.

0: Into the Ocean с 11 на 14 место. Это Алок, Зиба и Португал, The Man. Ну а в самые ближайшие ждем Еврохит-прогноз. Оценим трек, который может войти к нам в чат, а может и не войти. Посмотрим. И вспомним хит, который рекордный 9 раз был у нас номером 1 в 2017-м. Все в ближайшие минуты.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 13-я ступенька. Оффенбах, Miles Away. С 15 на 12 лирик кассеты. Идем дальше, поднимаемся выше. И на следующей ступеньке у нас Holy Flame. Тону. И сегодня 10-я неделя в чарте Европы Плюс.
2: 11-е место.

0: применительно касаемо нашего хит-парада Еврохит ТОП-40 действительно в минусе. Холли Флейм с 7 на 11 место. Тону, надо спасать парня. Голосуем на europaplus.ru. Ну а впереди наша горячая десятка недели, и в ней удержался диджей-продюсер Кунг с 6 на 10. Впереди Galaxy. Еврохит ТОП-40.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Воронеж онлайн. На Европе Плюс. По будням в 13-18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Реклама. Ищите новый Хавейл? Мы вам поможем. Официальный дилер Хавейл, компания Адрайв, до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. Адрайв на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
4: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
5: Супермаркет «Порядок» — это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
6: Порядок.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenetdefisfresh.ru. Записывайтесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Fresh Воронеж и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
10: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру на 4.03.2026.
11: Новое радио приглашает в самое яркое событие лета в Воронеже. Open Air LVZ 18 и 19 июля при поддержке Альфа-Банка. Территория лета, территория свободы, территория вкуса. Это не просто Open Air с концертами. Это временная территория, где музыка звучит без пауз. Известные хедлайнеры два дня. Five Star Family, Акмаль, Татуин, Филатов и Карас. Open Air создает ощущение двух дней, которые хочется прожить полностью. От дневного солнца до ночного света сцены. Будем вас ждать на Кольцовской, 24, 18 и 19 июля.
12: 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

6 на 10 место. Еврохит топ 40 Евро плюс. Кунгс, он же Валентин Бруне, Galaxy. Как-то он посетовал, что у него никогда не просят автографы, а обычно просят просто сфотографироваться или говорят: парень, ты классно играешь. Но

0: 9 раз был у нас номером один в Еврохитов 40 в 2017-м. Вспоминаем Despacito, это Луис Фонси и Дэдди Янки.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра, вчера.
2: Ай...

0: к нам в чарт.
1: Еврохит. Прогноз.
0: Оливия Родриго, которая подтвердила расставание с актером Луи Партриджем и готовит к выходу Оливия новый альбом в июне с трогательными песнями. Ну куда же без них-то? Ну а мы слушаем Drop Dead Оливия Родриго. Ждем в чарте Европа+.

0: Флэй Паттершен как-то позитивно повлиял на музыкальную составляющую Оливии Родриго. Drop Dead — это наш еврохит прогноз. Ждем в чарте Европы Плюс и ждем от Оливии Родриго в июне 12-го, если не изменяет память, ее третий сольный альбом. Ну и продолжаем подниматься к вершине еврохитов 40. Дальше у нас Дэвид Дэнс, Рейн Дэнс.
1: Девятое место.

0: Everybody tell me that I'm sick, cause... Шикарный трек, шикарный, просто роскошный клип. Смотрибельный глаз радость. С 8 до 9 место Еврохитов 40 Евро плюс Дэйв и Тэмс Рейн Дэнс. Впереди 8 строчка. И сегодня здесь тормознула Брукс Экстен со своим дебютным хитом Paid to Exist. Она уже скоро, Брукс Экстен. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Pink Panthers призналась, что боялась показывать лицо, чтобы внешность не повлияла на восприятие ее музыки. Певица переживала, не разочарует ли слушатели ее фото. Сейчас она стала открытием, но по-прежнему ценит загадочность. Кстати, среди кумиров Pink Panthers Кейт Буш, которая всегда умела интриговать и удивлять своих поклонников. Ричард Эшкрофт рассматривает воссоединение Верб 30-летию альбома Urban Hymns. Вдохновением стал триумфальный тур Oasis, в котором он участвовал. Переговоры могут быть сложными. Группа не выходила на сцену с 2009 года. А сам Эшкрофт ранее сомневался, что воссоединение вообще возможно. Тем не менее, близкие к музыканту источники настаивают, что празднование юбилея альбома стало бы настоящим подарком для фанатов группы Верб. Тейт МакРэй считает, что для написания хита нужны, цитата, «открытый разум и уникальная перспектива». Тейт назвала свой хит «Greedy» поворотным моментом в карьере, который дал ей понимание, куда двигаться дальше. Она также признала, что восхищается Ланой Дель Рей, Оливией Родриго и Оливией Дин. Также Тейт МакРэй сказала, что публичное внимание к ее личной жизни после расставания с Кид Ларой было для нее пугающим и подавляющим. Лил Уэйн назвал унизительным, когда его не приглашают на Коачелло и Грэмми. Рэпер признался, что ему постоянно отказывают, несмотря на его заслуги. Ранее Лил Уэйн жаловался и на то, что его обходят стороной из шоу в перерыве Супербоул. Кстати, Фред Дерст из Лимп Бизкит давно предлагает организовать собственное мероприятие для неприглашаемых артистов.
2: Какие планы на майские?
3: Обновиться во Фрэш. В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили G-Tour. И каска в подарок.
2: Звучит выгодно.
3: Новый G-Tour от 2 миллионов 39 900 рублей во Фрэш. Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр Фрэш G-Tour. Город Воронеж. Улица Изыскателей, 29, корпус 2. 211-44-59.
4: Каждый день начинается по-разному. Но вкус, которому ты доверяешь, один. Джемма. Кофе, который любят.
5: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.
6: Кто даже ночью пиццу доставит?
7: Это Куба!
6: Кто без еды ночью вас

0: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Хочешь новую вывеску на русском языке? Сити Формат. Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? Сити Формат. Любая вывеска по новым правилам – Сити Формат. Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством Сити Формат.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 25% на все безалкогольное пиво с 23 апреля по 6 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-00-38-95-98. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25-55-105. 25-55-105.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Восьмое место.
1: I am paid to exist.

0: чарте в Еврохитов 40 на этой неделе с 5 на 8 место. Ну и всего несколько ступенек нас отделяют от самой вершины. Кто будет сегодня номером один? Снова Зейн? А может, кто-то другой? Узнаем все в ближайшие минуты.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Седьмое место по итогам этой недели. Earbox, Graceland. С третьего на шестое уходит Bruno Mars, I Just Might. Уходит, надо сказать, позитивно и весело. Да, он вообще-то парень не унывает, по-моему, никогда. Ну а у следующего хита плюс 4 строчки. И сегодня лучшая позиция у нас в чарте у Эбен. Hello.
1: Пятое место.

0: Ок, вот это круто. С 14 на 4 место. Математика простая. Плюс 10 строчек. Это взлет недели в Еврохит топ 40. Евро плюс BTS. Swim. Как-то Чунгук сказал, что мечты сбываются обязательно, если хватит смелости их реализовать. Но это как никому другому, конечно, BTS удается делать. Ну а впереди лучшая тройка недели. И со второго на третий Алан Уокер. Впереди Broken Strings. Еврохит топ 40.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Уже в кино.
7: Я больше не дерусь.
8: Что ты за трус такой?
9: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
10: Какой план?
11: Разбить ему морду.
10: Хороший план.
9: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
12: Категория 18+.
13: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
18: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
19: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
20: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

слушать красивую музыку. Это, конечно, его тема 100%. Alan Walker, Broken Strings, со второго на третье место. Ну, а следующей ступеньки тот, кто как-то сказал, что самая трудная задача — быть самим собой в мире, где каждый пытается сделать из тебя кого-то другого. Это Zayn. Увы, он сегодня не номер один, но тоже очень высоко. Die for me.

0: второе место. Еврохит топ 40 Европ плюс Зейн и его пронзительный хит Die For Me. Ну что, впереди у нас самая вершина, главная ступенька чарта Европа плюс. Но сначала давайте еще вспомним нашу горячую, ударнейшую десятку этой недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Kungs Galaxy. Номер 9. Дэйфи Тэнс. Rain Dance. С 5 на 8. Brax XTN. Pay to Exist. С 10 на 7. Yearbooks. Graceland. Под номером 6. Bruno Mars, I Just Might. Пятое место. Evan, Hello. А вот с 14 на 4. И это взлет недели. BTS, Swim. Третье место. Alan Walker, Broken Strings. С первого на второе. Zayn, Die For Me. Пять недель двигался этот хит к заветной цели. Динамика такова. 24 место, 14, 10, 4 и сегодня самая вершина. Bibi Rexha и Faceless. New Religion.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: 4 на первое место легко и непринужденно на этой неделе BBRX и FSS New Religion номер один. Следующие итоги уже через неделю. Не забываем выбирать лучшие хиты на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, не пропускай наш подкаст. Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть вечера в столице.

0: Европа Плюс.
1: Ай.

0: Ну, куда еще проще, правда? Ведь 2 мая так хорошо, так приятно. Выходной день, отличное настроение. Только что здесь на Европе Плюс елка, ее проще для всех, кто проводит этот вечер в моей компании. Да, вот так вот сегодня неожиданно появился Фомин. Здрасте, отличного всем настроения и, конечно же, лучшей мировой поп-музыки. Обещаю, ее будет сегодня предостаточно. Итак, в ближайшее время Леона и Калум Скотт услышим новинку «Stay». Чуть ранее появится «Tokyo Hotel» и трек, который уже зарекомендовал себя, это «California Nights». Ну и «Dua Lipa» и «Illusion» тоже будет.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
4: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Воронеж. Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: Кто даже ночью пиццу доставит?
7: Это Куба!
6: Кто без еды ночью вас

0: Куба!
1: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
2: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: При поддержке Европы Плюс. 23 мая Воронеж бежит. Адмиралтейская площадь. Центр бегового события этой весны. Всероссийский полумарафон «Забег РФ». Драйв. Музыка. Финиш с медалью. Забегай на сайт забег.рф. Выбирай Воронеж. Дистанцию от 1 до 21 километра. Вводи промокод «РАДИО» большими буквами и регистрируйся со скидкой 20%. Встречаемся 23 мая на самом мощном старте этой весны.
3: Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105. Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Ну и с этим точно не поспоришь, конечно же. Стэй, оставайся вместе с нами, с радиостанцией номер один в России, для того, чтобы слушать лучшую мировую поп-музыку и быть в отличном настроении. Лена и Калум Скотт на Европе Плюс прямо сейчас. Стэй дальше. Больше хитов, больше музыки, больше отдыха, в конце концов. Ну и, конечно же, могу предложить отдых вместе с отличным треком от Альфа и Ману Чао, Эми Ми Пьячи. Ну а также Оффенбах и суперхит Miles Away уже скоро.
1: Реклама. Более 2000 участков в Новой Усмане. Микрорайон Соловьиный. Адреса присвоены. Коммуникации заведены. Улицы заасфальтированы. Соловьиный. Место, где хочется жить.

0: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок». «Порядок». При поддержке «Европы плюс». В ритме сердца. В ритме города. В ритме доброты. 30 мая встречаемся на благотворительном забеге «Сберпрайм. Зеленый марафон» в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик» на Московском проспекте 150. Регистрируйся уже сейчас. «Зеленый марафон» в твоем ритме. Реклама ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: При поддержке «Европы плюс». Открытие года. Holy Flame. 17 мая. Клуб 12. Больше, чем концерт. Holy Flame. Приходи, подпевай, танцуй. Это будет феерично.
2: Купи билеты без наценки на bizantracta.ru. 12+.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
4: Стои 3 FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.
5: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе Плюс прямо сейчас. Неоднократный участник нашей акустики. Ну, классно у него все это получается, конечно. Я надеюсь, что не в последний раз у нас он бывает. Будем ждать вновь мод и намек на нас. Ну, может быть, это намек на акустику новую. Ну, или просто на новый приход к нам в студию. Было бы тоже приятно. Кстати, из приятного в ближайшее время.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Fisher и Townsend I Favor. Free Your Mind от Проспа и Клуни. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар. Успел.
8: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: радиостанции номер один в России. Мне кажется, лучше трека не придумать. Классный, мощный, красивый, любимый для многих, и меня в том числе. Кстати, впереди еще огромное количество суперхитов, поэтому оставайся, послушаем их вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Семь вечера в Москве.

0: обещал вернуться как Карлсончик дорогой. И он это сделал. Тиесто и Бриэнна Грейс на Европе Плюс прямо сейчас. Beautiful Places. Классный трек. Обожаю эту историю. Надеюсь, что она доберется в ближайшее время до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Сегодня, кстати говоря, был повтор. Ну и мы с вами вновь выяснили, кто же у нас лидер в сороковке. Ну, в общем, пока не Тиесто и Бриэнна Грейс. Надеюсь, что в ближайшее время мы это сможем поправить. Ну а также очень скоро здесь на Европе Плюс суперхиты. Это Боб Синклар и Кайза, I Can Wait, а также Эбон, Hollow.
1: Реклама. Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
2: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
3: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-7-7-0-3-8-9-5-9-8. Подробности на сайте freshauto.ru.
4: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будет. Будут шашлыки.
5: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок». Порядок.

0: Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. Ну и дальше, мне кажется, будет огромное количество классных дэнс-треков, потому что впереди нас ждет топ-клаб-чарт и 25 лучших танцевальных треков недели. И это будет только разогрев перед Резиденсом. Ну а в Резиденсе у нас будет много интересной музыки. Это я точно гарантирую, потому что я тут заглянул на наш сайт europaplus.ru и выяснил, кто же у нас сегодня там. Если ты не смотрел, europaplus.ru. Добро пожаловать!
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Воронеж онлайн на Европе Плюс. По будням в 13:18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Хочешь новую вывеску на русском языке? «Сити формат». Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? «Сити формат». Любая вывеска по новым правилам – «Сити формат». Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством «Сити формат».
3: Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: Broken Strings на Европе Плюс от Алана Уокера и Изабелли Мелтман. В общем, дуэтик вероятно, невероятно. Это правда. Ну и подходит он для этого вечера просто идеально. Кстати, из идеального впереди Топ Клаб Чарт, но до этого The Rasmus, In The Shadow, ну а также Rialto, No One Leaves This Discotheque Alive уже скоро.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса, и теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
7: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Расмус в финале этого часа на Европе Плюс. In the Shadow. Ну и, кстати говоря, танцевальный трек, ремикс. Я думаю, что дальше танцевальных треков будет еще больше. Например, 25. Топ Клаб Чарт впереди. Тимур Бодров и отличная танцевальная музыка. Оставайся с нами. Мы погнали вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 21:00 в Москве.

0: Электронная музыка правит миром. Привет, ребята, я Тимур Бодров, и мы начинаем обратный отсчет лучших танцевальных хитов недели. Впереди треки, разрывающие мировые танцполы. Начинаем с новинки, с нами Aspire и самый первый релиз его собственного лейбла «Аура». Слушаем «Love Again».
1: 25 место.

0: настолько мощный, что вопрос о релизе решился окончательно. Where's Your Head At от Basement Jaxx версии Стива Энджела в нашем рейтинге 2 недели сегодня на 21 месте.
1: Далее в ТОП Клаб Чарте.
0: Ну а впереди премьера от наших парней и резиденты ТОП Клаб Чарта. Свенки Тюнс, Шапов объединились, чтобы нажать на курок. Trigger. Гипнотический ритм, плотные перкуссии и та самая темная мелодика, что идеально залетает в пиковое время на танцполе. Свенки Тюнс, Шапов с коллабой Trigger сегодня будут с нами, с вами в резиденции. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Кто даже ночью пиццу доставит?
4: Это Куба!
3: Кто без еды ночью вас не

0: бабушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: Это высшая лига электронной танцевальной музыки. Это ТОП Клаб Чарт. И мы на 20-м месте. Здесь Томми Вейнат и Ready or Not.
1: 20-е место. Ready or not, here I go. You can't hide.

0: танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Don't Wanna Go Home, коллаба итальянского трио «Медуза» и вокалиста британской инди-рок группы Sea Girls Henry Camomile. Этим треком ознаменовалось возвращение итальянцев к их классическому звучанию, которое сами парни называют как «Dark Friendly», саунд, сформировавшийся после выхода мега-хита «Piece of Your Heart». Don't Wanna Go Home поддержали Вайн Конгер, Мартин Гаррикс, Алок, Рехаб и многие другие мировые диджеи. Сегодня трек от «Медузы» финишировал 18-м.
0: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Резиденция.
1: И вот мы в резиденции, и здесь тяжелая артиллерия отечественного хаоса. С нами Свенки, Тюнс и Шапов. Слушаем трек «Trigger».

0: Фестивальный боевик от Свенки Тюнс и Шапова «Trigger» — это драйвовый трайбл хаус гимн с оттенками инди-дэнса. По-моему, трек одинаково круто звучит как в атмосфере небольших клубов, так и на главных сценах мира. Поздравляю наших резидентов с таким крутым релизом и будем ждать «Trigger» в топ-клаб-чарте.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: И это не все с новой музыкой на сегодня. Во второй половине шоу поставлю потенциальный гимн этого лета. Здесь будут звезда проекта Kind Music, Адам Порт и мастер стильного поп-саунда S.G. Lewis. Послушаем «Be The One». Безупречный афрохаус, под который идеально встречает рассвет, трек, который будет сопровождать нас этим летом. По крайней мере, на это я надеюсь. Be The One, Adam Port, S.G. Lewis будут с нами в перспективе.
2: Реклама. Построить или купить готовый дом? С центром загородной недвижимости «Высота» все это возможно. Телефон 250-90-95.
3: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
4: Супермаркет «Порядок» — это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок». Порядок.
5: Рекламная служба в Воронеже. 25 55 105.

0: недели.
1: Здесь каждый бит прошел проверку в лучших клубах мира. Это ТОП КЛАБ ЧАРТ. Слушаем хит номер 17. Never Alone от Mope. Lizzy Land. Встречайте.
2: 17 место.

0: Представитель современной хаус-сцены из Лос-Анджелеса Omnom давно известен своей любовью к Tame Impala. Ранее он уже выпускал свою версию их трека Let It Happen. И вот ремикс на Dracula. Данный эдит остается неофициальным. Основная причина — Кевин Паркер из Tame Impala в этом сезоне продвигает официальный ремикс Jenny из группы Blackpink, ставшим глобальным феноменом в ТикТоке. Но при этом версия Omnom чрезвычайно популярна у мировых диджеев. Джон Саммет, Going Deeper, Дом Долла, Экрейс и многие другие диджеи играют этот ремикс. И на этой неделе Dracula в ремиксе Omnom добрался до 15 места. А сейчас вспомним тех, кто разместился на строчках с 25 по 15. Начались новинки Love Again от Aspire. На грани вылета на 24-й позиции John Summit, The Chainsmokers, All The Time. Рядом долгожитель сезона Mau P, его Neck, это 23-е место. Номер 22, Bob Sinclair, Kaiza, I Can't Wait. Новинка прошлой недели Basement Jacks и Steve Angelo, Where's You Headed, на 21-й строчке. Двадцатку замыкает Tommy Wynette, Ready or Not. Рядом на 19-й позиции еще один наш резидент, Вайн Конгер, его Got My Swag. Плюс 2 пункта и 18-е место у Медузы Don't Wanna Go Home. 17-ми финишировали от Mope и Lizzy Land Never Alone. Макс Тайлер, Vintage Culture, A Lil Love и Freaky One 16-е. На 4-й неделе в шоу до 15-го места добрались Tame Impala и Dracula в ремиксе Omnom. Ну и да, в любой момент, когда захотите переслушать сегодняшний эпизод, помните, мы есть в виде подкаста на многих платформах. И да, ваша поддержка — это топливо топ-клаб-чарта. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и всегда спасибо за вашу обратную связь.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 25 главных электронных хитов недели.
1: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
2: От глубокого хаоса до мощных стадионных гимнов в главном дэнс-чарте страны мы на 14 месте и слушаем Could Be Loved Александра Попова и Терри Голдена.
1: 14 место.

0: Я уверен, вы помните, когда какое-то время назад мировые танцполы стояли на ушах от ремейка на трек «Kids». Именно с ним германский дуэт «Fatso» впервые попал в наш рейтинг. И вот парни снова в деле. На сей раз они объединились с бразильским тяжеловесом «Dub Dogs» и продюсером «Zark», переосмыслили еще одну порцию классического вайба. Их новая работа «How Does It Feel» — это переработка хита 80-х «Blue Monday» от группы «New Order». На 13-м месте «Dub Dogs». Fatso, Zark, How Does It Feel?
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В субботней столице 9 вечера.

0: Тимуром Бодровым.
1: Ну что, первый час топ-клаб-чарта прилетел как один сет на Ибице. Ярко, громко, но мало. Начинаем второй раунд. Впереди еще 12 бронебойных треков, которые прямо сейчас определяют клубный пульс планеты. Также впереди перспективная новинка и взгляд в прошлое. А пока привет еще раз. Я Тимур Бодров. В эфире уже Milky и Mall Grab. Их трек «Just the way you are» занимает
2: 12-е.

0: После некоторого затишья Afrojack триумфально вернулся в строй, объединив усилия с голландским дуэтом Lucas and Steve. В этой работе нидерландец отошел от привычного стадионного EDM и зашел на территорию тек-хауса. Трек получился более грязным, клубным и ориентированным на андеграундный вайб. Сингл «Control» вышел на лейбле Криса Лейка «Black Book Records», что, в общем-то, само по себе является знаком качества в современной хаус-музыке. С каждой неделей Afrojack, Lucas and Steve становятся все выше в топ-клаб-чарте, и сегодня парни на 8-м месте. Ну а на 7-й строчке случится встреча двух главных экспортных сил нашей электронной сцены. Муз подробности очень скоро, не переключайтесь.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
4: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Воронеж. Для лиц старше 18 лет.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: Два часа чистого клубного адреналина каждую субботу на Европе Плюс. Мы на седьмом месте. Здесь Going Deeper и Бьор. Find You.
1: Седьмое место.

Марк Найт и Ху решили, что миру не хватает старого доброго диско в современной обертке и записали 100% хит. Взяв за основу фанк от легендарных Чик, они создали Clap Your Hands. Взрывная коллаборация звучит в сетах более чем 100 диджеев планеты и делает успехи в нашем топ-клаб-чарте. Марк Найт, Ху, Clap Your Hands, сегодня номер 6. All-time dance anthem. Хит всех времен. Топ-клаб-чарте на Европе Плюс. Так, пришло время достать из сейфа настоящее музыкальное золото. Хит всех времен. Это трек 2003 года, навсегда изменивший звучание летних танцполов. С нами Junior Jack и Isamba.

0: Под псевдонимом Junior Jack скрывается итальянский продюсер, обосновавшийся в Бельгии. Это Вито Лученто. В начале 2000-х он был настоящим хитмейкером, формирующим звучание европейских клубов. Его самым успешным считается сингл «Make Love» проекта Room 5. И, конечно, нельзя забывать про его работы под именем Junior Jack. «Stupid Disco», «Thrill Me» и вот звучавший сингл и «Samba». Бразильское солнце, упакованное в мощный хаос-ритм. Junior Jack и «Samba» только что в рубрике «Хит всех времен». Ну, а мы из 2003-го возвращаемся в 2026-й. Время ревизии, пора упомянуть поименно всех, кто был на местах с 14 по 6. Позади Александр Попов и Терри Голден, «Could Be Love». Номер 13, Dub Dogs, Fatso Zark, «How Does It Feel?». На 12 месте Milky и Mo Grab, «Just The Way You Are». Минус 4 строчки и 11 позиции. Pure Tone, Dom Dolla, Addicted to Bass. До 10 места добрались Fisher и Tones and I, Favor. Девятыми финишировали Paris и Fred Again, This Is Real, Disappear. Четвертая неделя в шоу для Afro Jack и Lucas and Steve с треком Control закончилась на 8 месте. Наши ребята Going Deeper и Björk с коллабой Find You. 7. 6 место у Марка Найта и Who Clap Your Hands. Ну а далее хит номер 5, а там что-то мягкое, ароматное и чертовски энергичное.
1: I'm a summer sea.

0: недели.
1: Анализируем сотни сетов и плейлистов, чтобы собрать 25 безусловных электронных хитов сезона. Один из них — Morning Coffee от Goodfella и Jit One.
2: Пятое место.

недели ранее Дин Тернли стал лидером нашего хит-списка, сегодня он на втором месте. Кто наш новый номер один и как звучит потенциальная новинка Адама Порта и SG Lewis? Услышим скоро.

0: Перспектива.
1: В рубрике «Перспектива» заглядываем в завтрашний день. Презентуем прямо сейчас мягкий обволакивающий грув Адама Порта и S.G. Lewis. Слушаем «Be the One».

0: чарт на Европе плюс.
1: Концентрат летних закатов и абсолютной свободы. Трек Be The One от Адама Порта и S.G. Lewis. Трек, претендующий на звание гимна лета 2026. И, кстати, достоин ли этот трек попасть в топ-клаб-чарт?

0: Acting Tough на второй позиции.
1: Идеальный саундтрек твоего уикенда.
2: Топ Клаб Чарт.
1: На Европе Плюс.
0: И вот мы на первом месте 565-го выпуска Топ Клаб Чарта. У нас новый лидер, и это абсолютный триумф британского стиля. Слушаем Free Your Mind от Проспа и Клуни.
2: Первое место.

0: По эпохе рейвов 90-х Free Your Mind, трек, упакованный в современный идеальный звук 2026-го, коллаб от Проспа и Клуни, музыка без тормозов, призывающая отключить голову и довериться инстинктам. За 4 недели коллаба Free Your Mind от Проспа и Клуни добралась до первого места главного дэнс-чарта страны.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Если вы чувствуете, что 2 часа пролетели слишком быстро, а душа требует продолжения, знайте, для вас есть секретный вход. Подкаст Топ Клаб Чарт ждет вас на многих платформах. Ну и помните, каждый лайк, подписка – это не просто статистика, это ваш личный взнос в мировой фонд борьбы с плохой музыкой. В завершение шоу я благодарю нашего саунд-продюсера Ярослава Черноброва. Спасибо всем нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Топ Клаб Чарт на Европе Плюс. До встречи здесь, на самом большом радиотанцполе страны, ровно через неделю. Пока!
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Москве 10 вечера.
4: Европа, Европа Плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
5: Hi, Russia. This is David Guetta.
6: I am Clapton.
7: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
8: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residence.
1: Dance Guru.

The bounty.

0: слушай онлайн на сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 23 часа.
3: Европа, Европа Плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
0: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House. Electro. Bass. And Progressive.
0: Лучшие диджеи мира.
4: Hi, Russia. This is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
7: This is Axwell and Ingrosso. And you are listening to Residence.
1: Dance guru. Party leader.

0: ВКонтакте. Residents.
1: Residents. Back in 3 minutes. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
0: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Воронеж онлайн. На Европе плюс. По будням в 13-18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
2: Реклама. 16 мая. 7-й винный саммит Эльграда. Образовательные лекции от экспертов винной отрасли в ресторане «Канны». Панорамный вид на город и уютная открытая веранда окунут вас в атмосферу уникальной выставки дегустации российских вин из отечественного винограда.
3: 18+. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: Residents will be back. Реклама. 16 мая. 7-й винный саммит Эльграда. Образовательные лекции от экспертов винной отрасли в ресторане «Канны». Панорамный вид на город и уютная открытая веранда окунут вас в атмосферу уникальной выставки дегустации российских вин из отечественного винограда. 18+. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

Honey, would you just give me the

0: Residents.
1: Слушай онлайн на сайте residents.club. Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве полночь.

0: Won't you stay? Детка, разве ты не останешься? Это Леони Калум Скотт. Прямо сейчас шикарный трек, шикарнейший. Но это и так очевидно. Да, очевидно и то, что отдыхать 3 дня подряд лучше, чем 2. Поэтому всем желаю потрясающего продолжения длинного майского уикенда. Да, всем большой привет, здрасте, зовут меня Андрей Каясов. В ближайшие несколько часов мы будем вместе наслаждаться классными треками. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Встречай нашего парня, нашего хитмейкера Ваню Дмитриенко и Тим Ртуть на подходе. Прежде будем слушать Элли Голдин, звучит Burn, а также Эбона с историей Hollow. Все это здесь, на Европе Плюс, никуда не уходи.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Воронеж онлайн на Европе Плюс. По будням в 13-18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Реклама. 16 мая. 7-й винный саммит Эльграда. Образовательные лекции от экспертов винной отрасли в ресторане «Канны». Панорамный вид на город и уютная открытая веранда окунут вас в атмосферу уникальной выставки дегустации российских вин из отечественного винограда.
4: 18+. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Больше хитов. Больше музыки. Стои 3 FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: Ваня Дмитриенко, ртуть. Только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Надо сказать, компашка артистов подобралась исключительно топовая. French Montana, Max Beastam и Ever Since You Left Me, I Went Deaf на подходе. Прежде нас ждет еще один дуэт. Да, один из лучших диджеев планеты Тиесто заколабился с Брайаном Грейсом. Ребята выдали чудо-трек Beautiful Places. Слушаем обязательно. А вот еще раньше с нами Кунгс и Дафилос Лондон с суперхитом Galaxy. Ну и напомню, что слушать нас, радиостанцию номер один в России, можно в умной колонке. Все проще простого, достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.
1: Реклама. 16 мая. 7-й винный саммит Эльграда. Образовательные лекции от экспертов винной отрасли в ресторане «Канны». Панорамный вид на город и уютная открытая веранда окунут вас в атмосферу уникальной выставки дегустации российских вин из отечественного винограда. 18+. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: будем в режиме нон-стоп. Впереди елка, Остим, и проще.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчей.
0: Прежде здесь отметится Тедди Свимс с классной новинкой «Mr. Know It All». Не пропусти Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки. Лови Sugar Babes, Джастина Тимберлейка и многих-многих других. Полетели.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
3: В отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.
5: Реклама.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

вообще не всегда же так серьезно. Это елка прямо сейчас стоит в динамиках. Трек дебютировал в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 на 29-й позиции. И все это благодаря твоим голосам на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Продолжай поддерживать любимчиков и не пропускай обратный отчет лучших треков недели по пятницам с 14 до 16 по Москве с Алексом Манудовым.

0: прячьтесь.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
4: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Воронеж. Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: 16 мая. 7-й винный саммит Эльграда. Образовательные лекции от экспертов винной отрасли в ресторане «Канны». Панорамный вид на город и уютная открытая веранда окунут вас в атмосферу уникальной выставки дегустации российских вин из отечественного винограда.
7: 18+. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
8: Больше хитов.
9: Больше музыки.
10: Стои 3 FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: текущий момент. Дальше будет больше того, побольше музыки. Тоже знаешь, что есть чем и кем еще тебя удивить. Один из лучших диджеев планеты Алан Уокер появится с темой The Drum. Прежде включай Артемаса с вирусным треком I Like The Way You Kiss Me. А также Алекса Уорна со свежей историей Fever Dream. Здесь на Европе Плюс. Никуда не уходим.
1: 16 мая. 7-й винный саммит Эльграда. Образовательные лекции от экспертов винной отрасли в ресторане «Канны». Панорамный вид на город и уютная открытая веранда окунут вас в атмосферу уникальной выставки дегустации российских вин из отечественного винограда.
2: 18+. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: 103FM. 103FM. Рекламная служба в Воронеже. Телефон 25 55 105. 25 55 105.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30, вот лишь малая часть. С нами Фьюжели Сольто, с темой Jamaican Bam-Bam. Чуть раньше вспомним суперхит от Риты Оры «Let You Love Me». I shall be brought back to the answer, she say, paid to exist.
4: I am paid to exist. Abundance on my list.
3: Также в эти 30 встречай Боба Синклара и Кайзу, Maroon 5 и многих-многих других. Продвигаемся.
5: А, здесь Вэл.
6: Здесь Вики.
5: И это трек про наш подкаст.
6: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

0: не помешает, это Кюжели Соль, то есть вы Jamaican. Бам-бам. Прямо сейчас, что тут скажешь? Классная вещица. А, ну и, кстати, немного хорошего качественного диско тоже никогда не помешает. 30 апреля на Европе Плюс состоялся Disco Day, прошло, ну, просто шикарно. И вишенкой на торте стало выступление группы Gimme в самом радиоактивном шоу Rush. Группа состояла из тех, кто работает на Европе Плюс. Если ты вдруг пропустил этот лайв-перформанс, то посмотреть его можно в записи на сайте europaplus.ru и в сообществе ВКонтакте Европа Плюс. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки. Даррен Хейс, Strange Relationship, сразу после Offenbach Miles Away здесь, на радиостанции номер один в России. Европа
1: Плюс. On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

I just wanna dive. Это банда BTS и трек Swim. Только что, но мы тоже хотим нырнуть. Да, нырнуть в классные ритмы. Это, как говорится, всегда пожалуйста. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Dave и Dams, история Rain Dance на подкасте.

Карусель с суперхитом Right. Все это здесь на Европе+. Ни в коем случае не пропустим.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Компания на ближайшие полчаса тебе составит топовые хитмейкеры. Чтобы было совсем хорошо, их треки мы будем слушать без остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Встречай Али Фарба, наверное, Миллера с темой «Party Talk». Прежде здесь появится «Медуза» с историей «Don't Wanna Go Home». Чуть ранее с нами «Сомбар» с суперхитом «12 to 12». Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Лови Зейна, Лану Дель Рей и многих-многих других. Наслаждайся.

0: Жирумной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah,
1: Европа Плюс. Всем салют, в Москве 3 часа ночи.